Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

0: go to number one.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Радио 7 представляет Уикенд группы Queen. Сегодня и завтра любимые песни и невероятные факты о великолепной четверке. Потому что шоу должно продолжаться. Только на Радио 7.

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю Ашан Красная Птица 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
2: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: столице 8 часов утра. Прямо сейчас новости. В эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. Президент Владимир Путин подписал закон, вводящий тревожную кнопку на госуслугах. Как сообщается, с ее помощью россияне смогут пожаловаться на аферистов. Сигнал окажется в государственной информационной системе. После этого банки, правоохранительные органы и операторы связи будут знать о том, что человек стал жертвой обмана. Их обяжут находить абонентские номера, которые используются для совершения преступлений. Если мошенники украли деньги, а оператор не заблокировал вовремя подозрительный номер или не прекратил звонок, то его обяжут возместить ущерб. Однако человеку, чтобы получить компенсацию, нужно будет иметь на руках постановление об открытии уголовного дела. Российские банки будут сообщать об операциях несовершеннолетних и их родителям. Требование вступит в силу с 1 июля. Такие поправки внесены в закон о банках и банковской деятельности. Кредитные организации будут обязаны предоставлять данные о счетах и вкладах клиентов в возрасте от 14 до 18 лет их законным представителям. Исключением являются только те случаи, когда подросток вступил в брак либо прошел процедуру эмансипации. Это обеспечит дополнительную защиту интересов несовершеннолетних граждан и повысит уровень их финансовой безопасности. Семьи при рождении второго или последующего ребенка смогут оформить ипотечные каникулы на срок до 1,5 лет. Как сообщается, закон вступит в силу с 1 сентября. Эксперты поясняют, раньше для отсрочки по ипотеке нужно было подтверждать снижение доходов. По новым правилам основанием станет рождение ребенка. При этом воспользоваться каникулами можно будет только один раз. В первые 6 месяцев проценты по кредиту начисляться не будут. В поездах дальнего следования появилась возможность забронировать столик в вагоне-ресторане. Сервис будет доступен, начиная с 29 июня. Однако бронирование уже открыто, заявили в РЖД. Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно при покупке билета на сайте кликнуть по ссылке «Резерв стола в вагоне-бистро». Также услугу можно приобрести к уже оформленному билету в разделе «Мои заказы». Оформить бронирование нужно не позднее, чем за 24 часа до отправления поезда с начальной станции маршрута. При этом отмечается, что посещать вагон-бистро по-прежнему можно и в традиционном формате, в порядке живой очереди. Жень, вижу, собрался ты, да?
0: Да, да, да. Хочу столик. Диан, ужинать поедем.
1: Это «Радио 7» на Семи Холмах. Далее «Музыка на все времена» и Евгений Водян. Всем отличного дня.
2: Отличные выходные на Семи Холмах с Евгением Водяном.
0: Совершенно верно. Благодарим нашу службу информации. Сегодня уже 27 июня. Заключительные выходные первого летнего месяца. Добро пожаловать в субботнее утро. Уютное начало дня с хорошей, качественной музыкой. Taylor Swift, Alan Parsons Project и Mel C. В первую очередь.

Секундами ранее Лондон Бит, и оказывается, чемпионат мира по шахматам среди юниоров выиграла россиянка, при этом она досрочно завоевала титул чемпионки мира по шахматам среди девушек до 18 лет. Из 1000 сыгранных партий, из 10 сыгранных партий девушка победила в 9, и еще одну она закончила в ничью. Зовут ее Валерия, и играть она начала в возрасте 7 лет. Валерия, молодец, поздравляем от всей души. Ричард Маркс, Альфавиль и Леди Эй. Дальше у нас, а еще скоро узнаем гороскоп на сегодня. На календаре уже 27 июня.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Знаки воды. Сегодняшние дела потребуют концентрации и внимания к мелочам. Овны, львы и стрельцы, не торопитесь и помните, сегодня качество важнее количества. Знаки Земли. Вы можете столкнуться с необходимостью быстро адаптироваться к новым обстоятельствам. Тельцы, девы, козероги, проявите гибкость, как бы сложно вам ни было. Знаки воздуха. Сегодня вы увидите реальное отношение к вам одного из близких людей. Близнецам, весам и водолеям стоит взять на заметку этот момент. Знаки воды. Сегодня вы можете почувствовать сильное желание отгородиться от всех и провести день в тишине. Раки, скорпионы и рыбы – это не каприз, а настоящий.

0: 8:42 в Москве. В субботнем эфире Моби. Недавно читал статью, где Моби рассказывал, что не был на свидании уже более 10 лет. Музыкант признался, что сейчас он в основном уделяет время работе. Он говорил: «Сейчас я невероятно до боли похож на монаха и работаю 7 дней в неделю и 365 дней в году, потому что ничто не приносит мне такой радости, как работа. Я уже более 10 лет не был на свидании». Ну, это какие-то крайности, конечно. И, безусловно, у Моби есть причина. Когда-то давно у него была история в личной жизни, которая принесла ему много боли, и, по всей видимости, повторять он этого не хочет. С другой стороны, если он это упомянул про 10 лет и свидания, наверное, все же его эта тема волнует. Мэгги Райли и The Weeknd скоро у нас, а еще быстрее.
1: «Вояж» на Радио 7.
2: Всем привет, с вами travel-эксперт Ольга Яковина. Середина июня – макушка лета. Короткие июньские ночи с древних времен принято веселиться и зажигать. Иногда в буквальном смысле. В ночь с 23 на 24 июня в Латвии, например, отмечают праздник Лига – один из главных праздников года. В латвийском языке есть даже отдельное слово «лиговать», то есть «веселиться». В этот день и в ночь все плетут венки, прыгают через костры и водят хороводы. В Каталонии аналогичный праздник зовется ночью Сан-Хуана или ночью костров. Жители Барселоны и других приморских городов приходят вечером на пляжи и устраивают грандиозное зажигалово, придавая огню старую мебель, всяческую рухлядь, фоточки бывших и прочий ненужный хлам. Еще они прыгают в волнах, чтобы смыть с себя все плохое, а потом в небе начинается огненная феерия. Фейерверков и петард в ночь Сан-Хуана сжигают даже больше, чем в Новый год. А на территории России, пожалуй, самое яркое празднование середины лета случается в Якутии. Праздник там зовется Ысыах. Отмечать его начинают в день летнего солнцестояния и веселятся целый месяц. А главное празднество – Ысыах Туймаады – каждый год проводят в разных местах республики. В этом году оно состоится 27 и 28 июня в этноцентре Усхатын в 20 километрах от Якутска. Праздник включает множество ритуалов, танцев, песен, состязаний, ну и, конечно же, угощение якутскими экзотическими блюдами. А его апофеоз – это мега-хоровод Осуахай. В 2012-м в Якутске в таком хороводе приняли участие 15 тысяч человек. Масштабное действие даже было занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Пляшут этот хоровод всю белую ночь, пока не выйдет солнце. Его первые лучи ловят поднятыми ладонями. В любом случае, такую дискотеку вы точно никогда не забудете.
1: «Вояж» только на Радио 7.

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на Семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг Эворд» за 2025 год.
3: «Правила жизни» – журнал о противоречивом человеке. «Далеко, близко» – литературный номер, для которого лучшие писатели современности размышляют о том, как изменились наши путешествия. Михаил Елизаров, Денис Драгунский и многие другие впервые под одной обложкой. Номер в продаже с 27 июня. 16+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: столице 9 утра. Далее на Радио 7 новости в эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. Госпошлины для мигрантов кратно увеличатся в России. Владимир Путин подписал закон, который вступит в силу уже через месяц. Согласно новым нормам, при получении российского паспорта пошлина увеличится в 12 раз, с 4200 до 50 тысяч рублей. За оформление разрешения на временное проживание ставка вырастет 8 раз, до 15 тысяч рублей. За получение вида на жительство плата повысится в 5 раз, с 6 тысяч до 30 тысяч рублей. При этом закон предусматривает исключение, от уплаты пошлин освобождаются лица, ранее являвшиеся гражданами СССР и участвующие в программе добровольного переселения соотечественников, а также члены их семей. Иностранные граждане и лица без гражданства, признанные указом президента, представляющими интерес для России. По всей стране прошли выпускные вечера. В этом году школу окончили более 660 тысяч человек. Бывших 11-классников поздравляли в Государственном Кремлевском дворце. Там состоялся Всероссийский бал выпускников. Кроме того, в Москве для них устроили большой концерт на Красной площади и ночную дискотеку в Гостином дворе. По традиции в столице гуляли на Воробьевых горах, в Парке Победы и на ВДНХ. С важным событием выпускников поздравил Владимир Путин. Президент пожелал найти свое настоящее призвание, никогда не останавливаться в стремлении постигать новое, развиваться и идти вперед. В Госдуме призвали давать выходной родителям на 1 сентября. Согласно задумке, дополнительный выходной позволит спокойно отвезти своих детей на школьные линейки и принять участие в первом учебном дне, не беспокоясь о рабочих часах. Парламентарии поясняют, сейчас трудовое законодательство позволяет работающим родителям договариваться с работодателем, и чаще всего руководство идет навстречу, но норма закона была бы предпочтительнее. Полностью отказаться от социальных сетей и гаджетов на срок от недели до месяца этим летом планируют только 5% школьников. Еще 8% рассматривают короткий перерыв на несколько дней, а большинство, 62%, не планируют ограничивать использование соцсетей. Это данные опроса. Эксперты отмечают, что даже короткие паузы в использовании социальных сетей помогают снизить уровень цифрового давления, улучшить эмоциональное состояние и сформировать более здоровые привычки взаимодействия с контентом. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена. И Евгений Водян. Всем хорошего дня.
2: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Водяном.
0: Спасибо, Диана, и до встречи через час. Эфир выходного дня, заключительный уикенд месяца, добро пожаловать. Дальше у нас дуэт Майкл Джексон и Пол Маккартни, Дэмиана Давид, а прямо сейчас Селин Дион. Доброе утро.

Аврил Лавин. В субботу утром, кто не знает, Аврил является поклонницей творчества британской исполнительницы Адель и пишет, что она записала кавер на хит Адель под названием «Hello» в рамках проекта Spotify Singles. Певица сказала: «Я люблю песню «Hello» и очень хотела сделать на нее кавер. Это была забавная возможность наконец-то сделать этот кавер, а также переосмыслить мою собственную песню «Love Sucks» в акустической версии. Не думал, что есть какая-то связь между Адель «Hello» и Аврил Лавин «Love Sucks». Дальше поставим до бас, а еще «Карма». Доброе утро.

Юро, секунду ранее. Сегодня 27 июня, суббота. Сегодня День молодежи России. Молодежь и те, кто себя ей ощущает, с праздником вас. Также сегодня день рыболовства, день рождения банкомата и день изобретателя. В истории этот день запомнился тем, что в 1615 году в Европу впервые был импортирован чай. В 1865 в России основали Министерство путей сообщения, а в 1931 году в США русский инженер Игорь Сикорский запатентовал первый в мире вертолет. Все эти события произошли 27 июня в разные годы. Из музыки дальше у нас ЗАЗ, а сразу после на Радио 7.

0: Dire Straits. С утра пораньше, и не смог я пройти мимо одной статьи, где пишут, что одинокие люди считают, что хуже понимают чувства других. К такому выводу пришли ученые из США после исследования влияния медитации и мышечного расслабления на состояние людей. Уровень одиночества и личностной эмпатии у участников измеряли до практик, после них и через 6 месяцев. Кроме того, 54 участника прошли МРТ головного мозга. Ученые оценивали их нейронные реакции во время задания, связанного с восприятием боли у себя и другого человека. Выяснилось, что и медитация, и телесное расслабление снижали одиночество, но не влияли на эмпатию. Это опровергло гипотезу о том, что медитация снижает одиночество за счет повышения эмпатии. Ученые полагают, что в борьбе с одиночеством может помочь изменение восприятия социальных взаимодействий и собственного отношения к ним. И здесь даже сложно не согласиться с таким выводом. Музыки приятной, скоро вернемся, а пока небольшая, но очень увлекательная прогулка.
1: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
2: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Нам с вами сегодня на Электрозаводскую улицу. Здесь нас пока еще ждет МЭЛС, Московский электроламповый завод. У многих, кто его впервые видит, ассоциация с мрачноватым средневековым замком. Изначально завод задумывался как настоящий готический замок с окнами, розами, высокими башнями, все по образцу старинных ратуш. А еще в нем угадываются черты викторианских фабрик Англии. Неудивительно, ведь проект родился на рубеже эпох в 1906-1907 годах. Тогда еще в московском воздухе витал дух модерна, этого удивительного стиля, который так любил сказки и грезы. Замки, принцессы, таинственные башни – все это находило отражение в архитектуре. Но, увы, или к счастью, грянула революция. Проект реализовали, но уже в более сдержанном советском варианте. Остались лишь отголоски былой пышности, главная арка, окна розы, да кое-где изящные лестницы и перила. Дело было так. В 1914 году Рижское акционерное общество «Товарищество русско-французских

0: французских заводов резинового гуттаперчевого телеграфного производства «Проводник», эвакуированный из Риги под угрозой немецкой оккупации, заказала архитектору Евланову проект заводского здания в неоготическом стиле. В 1915 году акционерное общество приобрело заболоченный участок в районе впадения реки Хапиловки в Яузу, рядом с Генеральной, ныне Электрозаводской улицей, где в том же году была начата постройка здания завода. Евланов работал помощником Романа Клейна, внештатным техником строительного отделения Московского губернского управления и архитектором Лазаревского института. В общем, говоря языком плаката, не жук лапкой трогал. Достраивал здание архитектор Шиханов. И знаете, даже в таком урезанном виде оно смотрится потрясающе. А теперь давайте заглянем в историю чуть глубже. Все началось с небольшой электроламповой мастерской Наума Калманка, недалеко от Елоховского собора. Да-да, за несколько лет из скромной лаборатории может вырасти огромное многопрофильное предприятие. В 1913 году предприятие объединилось с Кудринской фабрикой электроламп «Свет», она работала в Москве с 1910 года, и Покровской и Мещанской фабриками. Новое производство получило звучное название «Русская электрическая лампа». Потом приехал и завод из Риги. А выпускали тут не только лампы. В ассортименте были изделия из резины и каучука, от галош до автомобильных шин. Эти товары разъезжались по всей стране. А до 1950 года только здесь, во всей стране, выпускались трансформаторы. После революции развитие пошло еще активнее. В 1920-х годах завод превратился в объединение фабрик, которое выпускало 300 тысяч электроламп в год. Открылись лаборатории, химическая, электроиспытательная, производственная. Появились технический отдел и конструкторское бюро. К 1926 году здание достроили окончательно. Сначала здесь разместился завод «Металлист», потом «Прожектор», а к 1928 году сюда перевели все предприятия, связанные с производством электроламп. Даже лампочки для кремлевских звезд сделали именно здесь – 5 и 3,5 киловаттные. А еще завод в 1929 году посетил Владимир Владимирович, конечно, Маяковский. Посетив цеха и вдохновившись увиденным, поэт создал «Марш ударных бригад», опубликованный в заводской многотиражке. Почитайте, вдохновитесь.
1: «Прогулки со Смирновым» только на «Радио 7».

0: Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Радио 7 представляет Уикенд группы Queen. Сегодня и завтра любимые песни и невероятные факты о великолепной четверке. Потому что шоу должно продолжаться. Только на Радио 7. Реклама.
1: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую Ашан «Красная птица» 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Сегодня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
2: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 10 утра. На Радио 7 новости в эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. Александр Новак поручил проработать меры поддержки топливного рынка. Вице-премьер правительства призвал сохранить стабильность в этой сфере и обеспечить снабжение бензином и дизтопливом ключевых потребителей. Он также поручил профильным ведомствам совместно с властями регионов и отраслевыми компаниями выработать четкий алгоритм взаимодействия для оперативного снабжения сельхозпроизводителей топливными ресурсами. Об этом говорится в сообщении Кабинета министров по итогам очередного совещания по текущей ситуации. В июне в ряде регионов России были введены ограничения на продажу топлива на АЗС. Самая непростая ситуация сложилась в Крыму. Россияне с 1 июля смогут оформлять электронные сделки с недвижимостью с помощью биометрической идентификации, в том числе используя изображение лица и запись голоса. Биометрия не заменит усиленную квалифицированную электронную подпись, а будет работать с ней как дополнительный уровень проверки личности, рассказали в Госдуме. Также биометрию должен использовать не один участник, а все стороны договора. Депутаты называют данное изменение правильным и своевременным, указав, что рынок недвижимости становится все более цифровым. По словам парламентариев, задача государства состоит в том, чтобы сделать такие сервисы не только удобными, но и безопасными. В России самой производительной категорией работников оказались люди от 40 до 45 лет. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, эта возрастная категория наиболее эффективная и ответственная. Министр также напомнил, что сегодня некоторые безработные могут бесплатно пройти переобучение по одной из 200 профессий. Предварительно соискатель может заключить соглашение с обучающей организацией и работодателем, по которому в случае успешного прохождения обучения человека трудоустраивают. Июль в Москве начнется с жары и грозовых ливней. 1 июля будет до 31 градуса. Уж 3 числа столицу накроет штормовой ветер, град и сильные ливни. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Всему виной холодный фронт. За день может пролиться до 65 миллиметров осадков. Столбики термометров упадут до 19-24 градусов. Предварительный июль в Центральной России окажется на 1-2 градуса выше климатической нормы с дефицитом осадков. При этом климатологи не исключают, что Москву может ожидать повторение периода сильной жары 2010 года. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее «Музыка на все времена» и Евгений Водян. Всем хорошего дня.
2: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Водяном.
0: Благодарим Диану за новости. В этом часе не пропустите открытие нашего специального уикенда. Эти выходные мы посвятили группе Queen. Будем ставить их главные хиты и узнаем интересные факты о легендарной группе. Также скоро будем дарить вам подарки. И, безусловно, много прекрасной музыки услышим впереди. Элли Голдинг, Кайли Миноук и Ник Кейв, а также Энрике Иглесиас. В ближайшие минуты.

Eagle Eye Cherry на Радио 7. Как обещал, давайте дарить подарки. Сегодня кто-то из вас получит от нас мягкое и красивое полотенце, такое же уютное, как эфир Радио 7. А получит в подарок его тот, кто ответит на вопрос правильно и раньше других. Сегодня 27 июня. В этот день, в 1967 году, в Англии начал работать первый в мире банкомат. В этом устройстве вместе с чековым решением с метками, заменявшим, по сути, современную пластиковую карту с магнитной полосой, был также впервые применен пин-код из 4 цифр. Как гласит легенда, изобретатель отказался от длины пин-кода в 6 цифр в пользу 4. Как вы думаете, почему? Варианты ответов. Именно такую комбинацию могла запомнить его супруга. 4 – его счастливое число. 6 цифр не умещалось на экране. Ваше сообщение принимаем через конверт на сайте radio7.ru. Значок конверта вы найдете в правом верхнем углу экрана. Первый, кто правильно отвечает, получает в подарок фирменное полотенце от Radio 7. Удачи!

Радио 7 представляет Weekend группы Queen. Фредди Меркьюри родился в Занзибаре, был индейцем по происхождению и при рождении его звали Фарух Булсара. Уже после эмиграции в Великобританию Фарух поменял свое имя на Фредерик. Псевдоним Меркьюри появился благодаря строчке из его собственной песни «My Fairy King», а также идеально отражал образ мифического посланника богов и изменчивую натуру артиста. Его невероятная пластика на сцене во многом ковалась еще в юности, когда Фредди активно занимался боксом и большим теннисом, что позже помогло ему превратить каждое живое выступление в мощнейший перформанс. Радио 7. Weekend группы Queen.

Кейт Райан только что, и пришло время объявить победителя. Напомню, я обещал кому-то из вас подарить фирменное полотенце «Радио 7», а условие было правильно ответить на вопрос раньше других. Сегодня, 27 июня, в этот день, в 1967 году в Англии начал работать первый в мире банкомат. В этом устройстве, вместе с чековым решением и метками, заменявшим, по сути, современную пластиковую карту с магнитной полосой, был также впервые применен пин-код из 4 цифр. Как гласит легенда, изобретатель отказался от длины пин-кода в 6 цифр в пользу 4. Как вы думаете, почему так звучал вопрос? Варианты были: именно такую комбинацию могла запомнить его супруга, 4 — его счастливое число, или же 6 цифр не умещалось на экране. И правильный ответ — именно такую комбинацию могла запомнить супруга изобретателя. А раньше всех правильный ответ прислал нам Константин из города Подольск, 88-86. Последние цифры номера. Константин, мы вас поздравляем и дарим вам мягкое и красивое полотенце, такое же уютное, как эфир «Радио 7». Всем большое спасибо за участие.

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Группа Queen в концертном зале «Радио 7». Завтра за час до полуночи шоу продолжается. Слушайте лучшие выступления великолепной четверки. Уикенд группы Queen. Только на «Радио 7».
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Красивые люди успевают все. Ланчтайм-лифтинг в клинике «Красивые люди». СМАЗ и игольчатый лифтинг со скидкой 10% и консультации в подарок по промокоду «Радио7» до 15 ноября. beautifulpeople.msk.ru и 8-495-154-24-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Что если курица тоже в поисках лучшей жизни? Блокбастер с душой и перьями «Курочка, пух и прах» Дьордиа Пальфи в кино с 25 июня. После побега с фермы курочка отправляется в путешествие, полное приключений, любви и борьбы за место под солнцем. 18+.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир. С вами заодно.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 11 утра. С новостями нас знакомит сегодня Диана Макеева. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. Правительство изменило правила передачи сведений для назначения больничных, декретных выплат и детских пособий. Обновленные правила вступают в силу 1 июля. Суть нововведений – максимальная автоматизация взаимодействия между работодателями и соцфондом. Главным источником информации для назначения социальных выплат станет индивидуальный лицевой счет застрахованного лица. Это означает, что фонд будет самостоятельно формировать базу для начислений, опираясь на уже имеющиеся данные персонального учета. Нововведение избавит граждан от необходимости собирать дополнительные справки и снизит нагрузку на бухгалтерии. Россиян предупредили о схеме мошенников с убеждением жертвы перезвонить якобы на горячую линию для замены домофона. О новой уловке злоумышленников рассказали в МВД. Начинается все со звонка от неизвестного, который представляется сотрудником управляющей компании. Он сообщает о необходимости заменить домофон и просит связаться с сотрудниками по телефону горячей линии. После того, как человек пообщается с таким лжесотрудником и сообщит ему данные, с ним связываются якобы силовики. Мошенники в их образе говорят, что его деньги под угрозой. Потом жертве предлагают перевести деньги на безопасный счет, и средства пропадают. Госавтоинспекция проводит масштабные рейды на дорогах страны. Как сообщили в ведомстве, основная цель – выявление нетрезвых автомобилистов. Инспекторы проведут профилактические мероприятия в Ивановской, Тамбовской, Мурманской, Ульяновской, Кировской, Пензенской, Самарской, Рязанской областях. Вождение в пьяном виде или уклонение от медосвидетельства не влечут за собой лишение прав на 1,5-2 года и значительный штраф, а в ряде случаев уголовную ответственность. В Москве сегодня временно ограничат движение транспорта из-за проведения транспортного электрофестиваля. Мероприятие состоится на Садовом кольце в рамках проекта «Лето в Москве». Ограничения будут действовать весь день до 18 часов и затронут сразу несколько улиц в центре столицы, включая Зубовскую улицу от Садового кольца до Большой Пироговской. Также с 11.50 движения по внешней стороне Садового кольца будут временно ограничивать и открывать по мере прохождения колонны участников парада электротранспорта. На всех участках запрещена остановка и парковка автомобилей. Будьте внимательны. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена. И Евгений Вудян. Всем хорошего дня.
2: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Вудяном.
0: Спасибо большое нашим журналистам. Это эфир выходного дня на Радио 7. Добро пожаловать. Отличная музыка впереди и не только. И дальше у нас Eurythmics, также Cat's Eye поставим. А еще много-много-много любви от Wet. Прямо сейчас. Доброе утро.

Three Doors Down только что. И важное сообщение столичных синоптиков. На следующей неделе в Москве начнется новая волна потепления. Июль начнется с 30-градусной жары, однако этот период аномального зноя окажется непродолжительным. В начале следующей недели не обойдется без скоротечных дождей и гроз. Днем столбики термометров покажут от плюс 23 до плюс 28 градусов. Ну и предварительно грядущий июль в Центральной России будет на 1-2 градуса выше климатической нормы. Осадков при этом выпадет меньше обычного. Sultans и Million Farmer дальше у нас, а затем продолжение специального уикенда Queen на Радио 7. Уже скоро.

0: Radio Kaka, но позже название смягчили до более ритмичного и благозвучного Gaga. Интересно, что в тексте песни есть отсылка к знаменитой радиопостановке Орсона Уэллса «Война миров» 1938 года, которая когда-то вызвала массовую панику в США. Таким образом, Роджер Тейлор одновременно и иронизировал над радио, и отдавал дань его былой магической силе.
1: Радио 7. Уикенд группы Queen.

0: чуть ранее в эфире был Элтон Джон, который, как пишут, намерен приехать в Монголию, чтобы посетить юбилейный концерт монгольской рок-группы The Who, не путать с британским Who. Концерт посвящен десятилетию коллектива, выступление состоится 8 августа, а Элтон Джон является поклонником их творчества и следит за деятельностью группы с 20-го года, слушая их композиции и посещает концерты. И вообще неплохая реклама для монгольских рокеров. Спасибо Элтону за это. К музыке скоро обязательно вернемся, а пока Ольга Яковина назовет несколько причин посетить Геленджик.
1: Вояж на Радио 7.
2: Всем привет, с вами travel-эксперт Ольга Яковина. Этим летом для поездки в Геленджик добавился еще один веский повод. Знаменитый черноморский курорт в последние годы стремительно преображается. Здесь появилась самая большая в России яхтенная марина, первая в стране круглогодичная гольф-поля, культурный центр Геленджик-арена, новые парки, пешеходные зоны и пляжи. А в середине июня здесь открылся еще и крупнейший в России эноцентр «Белый мыс». Его называют «винным городом». И это никакое не преувеличение. «Белый мыс» – действительно проект беспрецедентного масштаба. Недаром его проектирование и строительство продолжалось около 6 лет. Комплекс, построенный в стиле актуальной и экологичной биотек-архитектуры с мягкими плавными формами, без острых углов, занимает территорию в 42 тысячи квадратных метров и включает множество интересных объектов. Это огромный музей вина Льва Голицына, который рассказывает о 150-летней истории российского виноделия. Это грандиозная энотека с 7 дегустационными залами, которой представлено в общей сложности более 1800 видов вин из 12 регионов России. Это исследовательская лаборатория, 15 ресторанов и баров, а еще кинотеатры и ивент-холл. Здесь будут проходить концерты, выставки, большие премии, всякие образовательные программы в области гастрономии и винной культуры. И планируют, кстати, делать не только серьезные курсы для будущих сомелье, но и мастер-классы для туристов, где будут обучать, ну, например, правильно подбирать к вину сырые закуски. Кстати, в Ростовской области этим летом тоже планируют открыть музей, посвященный истории донского виноделия, с уникальными экспонатами вроде сохранившихся доспехов оландских воинов и тысячелетних виноградных косточек, найденных археологами на раскопках древних виноделин. Так что у любителей энотуризма целая куча новых поводов для тостов и путешествий.
1: «Вояж» только на Радио 7.

0: Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Радио 7 представляет Уикенд группы Queen. Сегодня и завтра любимые песни и невероятные факты о великолепной четверке. Потому что шоу должно продолжаться. Только на Радио 7.
1: Реклама. Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Разгулялась волна, а тебе нипочем.
0: Алые паруса.

0: вместе с Россией. Сегодня в 22.00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
5: Зачисляй, хранит, рать! Зачисляй, хранит, рать!
6: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве полдень. Новости с Дианой Макеевой. Прямо сейчас. Диана, привет.
1: Привет, Женя. Всем добрый день. Разрешение на открытие пляжного сезона получили 72 пляжа Анапы. Еще 8 проходят экспертизы. Сейчас осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута участках. Процесс контролирует Роспотребнадзор.

0: те пляжи, которые вывели из опасной зоны. Напомню, в декабре 2024-го из-за крушения в Керченском проливе танкеров с мазутом были загрязнены 54 километра береговой линии. По этой причине в прошлом году были закрыты более 140 пляжей вокруг Анапы и в Темрюкском районе. С 1 марта следующего года российские регионы смогут временно запрещать розничную продажу вейпов и жидкости для них. Такой закон подписал Владимир Путин. Запрет можно будет вводить до 2032 года. О принятом решении региональные власти должны будут сообщить в Росалкоголь-Табак-контроль, а ведомство опубликует список таких субъектов на своем сайте. Норма вводится в качестве эксперимента. В регионах, которые не воспользуются этим правом, продолжит действовать общее регулирование продажи электронных систем доставки никотина. По всей России прошли выпускные вечера. В этом году школу окончили более 660 тысяч человек. В их числе 70 тысяч столичных выпускников. Главный городской праздник по традиции состоялся на ВДНХ. Он объединил 50 тысяч вчерашних учеников, их педагогов и родителей. Для них подготовили насыщенную развлекательную программу, масштабные концерты с любимыми артистами на нескольких сценах, спортивные зоны, места для интеллектуальных баттлов и десятка других активностей. Ну а в Петербурге школьники только готовятся к своему главному празднику. Грандиозное событие «Алые паруса» уже сегодня. Сказка на Неве. Увидеть это шоу – мечта миллионов школьников. Предполагается, что «Алые паруса» 2026 соберут свыше 60 тысяч выпускников.
1: Диана, а что тебе запомнилось со своего выпускного?
0: Я помню все до мелочей. Красивый наряд, помню туфельки, которые в середине мероприятия я сняла. Самый вкусный торт в моей жизни – птичье молоко. И тот самый момент, когда

Роберт Майлз в субботнем эфире. А тем временем в японском Киото открылся первый в мире храм плюшевых игрушек. В нем владельцы могут помолиться, выразить благодарность и провести поминальные церемонии для своих мягких спутников. Храм открыла компания, которая ремонтирует плюшевые игрушки. Создатели пояснили, что хотели сделать место, где люди могли бы попрощаться с любимыми игрушками, которые сопровождали их в детстве и взрослой жизни. Но нельзя сказать, что это что-то необычное для японцев, учитывая даже, как они в свое время относились к тем же самым Тамагочи, если кто помнит. Абба и Лайнел Ричи дальше у нас, а сразу после продолжения Weekend Queen.

Радио 7 представляет Weekend группы Queen. До прихода Фредди Меркьюри коллектив, где играли Брайан Мэй и Роджер Тейлор, назывался «Smile» — «Улыбка». Под этим названием они успели записать 9 песен. Сам Фредди поначалу был лишь преданным фанатом и другом музыкантов. Он постоянно ходил на их концерты и за кулисами буквально заваливал парней советами, как сделать шоу ярче. Когда вокалист «Smile» решил покинуть коллектив, Фредди занял место у микрофона, а еще дал группе новое название — «Queen» и заставил музыкантов поверить в их грандиозное будущее. Радио 7. Weekend группы «Queen».

0: Боссон в нашем эфире. А знаете, что вчера ученые выяснили? Оказывается, сплетники и манипуляторы чаще заводят семьи и отношения. Это касается и мужчин, и женщин. При этом исследователи подчеркивают, что работа показывает только статистическую связь. Они доказывают, что скрытое агрессивное поведение само по себе приводит к большой рождаемости. Информация из серии «Хотите – верьте, хотите – нет». В финале этого музыкального у нас запланированы Scorpions и Гарри Стайлз, а сейчас немного прогуляемся в компании Филиппа Смирнова.
1: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
2: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сегодня мы идем к удивительному памятнику московской архитектуры – Петровскому путевому дворцу. Хотя правильно назвать его не путевым, а подъездным. По замыслу, тут, после дороги, на подъезде, император давал себе возможность отдохнуть, а городу подготовиться к торжественному въезду. Расположенный на Ленинградском проспекте, этот величественный ансамбль сразу привлекает взгляд. Его крепостные стены с зубчатыми башнями и торжественные фасады словно переносят нас в конец 18 века, когда, по проекту выдающегося архитектора Матвея Казакова, здесь возводилось здание, призванное стать парадной путевой резиденцией. Интересно и очень важно – название дворца никак не связано с Петром Первым. Оно происходит от земель московского Высокопетровского монастыря на улице Петровка, на которых и было построено это сооружение. Дворец стал важной частью коронационного маршрута. Все императоры, начиная с Павла Первого и заканчивая Николаем Вторым, останавливались здесь перед торжественным въездом в Москву,

0: Откуда, окруженные блеском придворной свиты, следовали к Кремлю под приветственные возгласы горожан и стройные ряды выстроенных, как на парад, войск московского гарнизона. Судьбоносные испытания не обошли дворец стороной. В 1812 году, когда Москва оказалась во власти наполеоновской армии, здесь размещалась ставка пасынка императора, принца Евгения Багарне. А из-за пожара в Кремле сюда на короткое время прибыл и сам Наполеон. После отступления французов здание, естественно, оказалось разграбленным и частично разрушенным. Но в 1820-х годах по инициативе Николая I началось его восстановление под руководством архитектора Ивана Таманского, который бережно воссоздавал замысел Казакова, преображая внутреннее убранство, например, заменив лепнину круглого зала росписью в технике гризаль и украсив аванзалы композициями из доспехов. В 20 веке судьба дворца складывалась непросто. После революции он служил лазаретом, районным комитетом, отделением милиции, а затем с 1923 года здесь разместился Академия воздушного флота имени Жуковского, превратившая парадные залы в кабинеты и лаборатории. Лишь в конце 90-х годов 20 века, когда здание перешло в ведение города, свершилась масштабная научная реставрация, позволившая вернуть дворцу исторический облик и приспособить его под дом приемов правительства Москвы. Осмотреть фасады дворца и прилегающую территорию можно круглосуточно и бесплатно. Величественные стены с зубчатыми башнями, эффектная ограда с башенками и внутренний двор доступны для всех желающих. Рядом раскинулся Петровский парк. Весной здесь расцветают деревья, летом приятно гулять и даже устраивать пикники, осенью парк радует золотистыми красками, а зимой, украшенный к праздникам, дворец выглядит почти сказочно. Особенно во время фестиваля «Путешествие в Рождество». Чтобы попасть внутрь и увидеть исторические интерьеры, нужно записаться на экскурсию. Самостоятельное посещение не предусмотрено из-за особого статуса объекта. Экскурсии проводит Музей Москвы. А есть еще пара лайфхаков. Можно остановиться в отеле «Петровский» под его дворец, который размещен в дворце. Можно заказать бранч с экскурсией в этом же отеле за приемлемые деньги. Ну и можно сослаться на то, что вы идете в ресторан «Карамзин». Последнее не точно, но пару раз прокатывало. Сходите, посмотрите.
1: Прогулки со Смирновым. Только на «Радио 7».

0: Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Группа Queen в концертном зале «Радио 7». Завтра за час до полуночи шоу продолжается. Слушайте лучшие выступления великолепной четверки. Уикенд группы Queen. Только на «Радио 7».
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: «Правила жизни» – журнал о противоречивом человеке. «Далеко, близко» – литературный номер, для которого лучшие писатели современности размышляют о том, как изменились наши путешествия. Михаил Елизаров, Денис Драгунский и многие другие впервые под одной обложкой. Номер в продаже с 27 июня. 16+.
6: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
7: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
9: Что если курица тоже в поисках лучшей жизни? Блокбастер с душой и перьями «Курочка, пух и прах» Дьорди Апальфи в кино с 25 июня. После побега с фермы курочка отправляется в путешествие, полное приключений, любви и борьбы за место под солнцем. 18+.
10: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

На радио 7 Бейонсе, и, как пишут, о муже Бейонсе Джей-Зи сняли документальный сериал. 8 эпизодов выйдут на HBO уже осенью. 8 откровенных бесед рэпера Джей-Зи с известным продюсером Риком Рубином о музыке, жизненном опыте и творческом процессе. Неравнодушные к Джей-Зи имейте в виду, я бы лично посмотрел, особенно учитывая, что будет Рик Рубин. Сара Коннор и Депеш Мод дальше у нас, а затем продолжение Weekend Queen. Reach out.

Радио 7 представляет Weekend группы Queen. Басист Джон Дикон присоединился к группе последним. Ему было всего 20. По одной легенде, Дикон нашел объявление о поиске басиста в журнале Melody Maker, а по другой познакомился с Мэем и Тейлором на дискотеке. В любом случае, музыканты сразу поняли, Джон тот, кого они долго искали. Пока остальные спорили, он просто молча делал свое дело. Несмотря на образ Тихони, басист написал мощнейшие хиты вроде «Another One Bites the Dust» и «I Want to Break Free». А еще Дикон был крутым технарем. Из обломков старого радио Джон собрал самодельный усилитель «Decay Amp». Благодаря этому Брайан Мэй смог записывать гитару так, что она звучала как целый оркестр из труб и скрипок. Джон, скромный парень с огромным талантом и инженерным чутьем, стал незаменимой опорой для легендарной группы. Радио 7. Weekend группы Queen.

Джо Кокер в финале моей эфирной смены сегодня. Меня зовут Евгений Водян. Спасибо вам за компанию. И до встречи завтра ровно в 8 часов утра. Далее музыка на все времена, лучшие мировые артисты и любимые песни. Все это 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Я желаю вам приятных выходных в компании «Радио 7» на Семи холмах.

0: Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Радио 7 представляет Уикенд группы Queen. Сегодня и завтра любимые песни и невероятные факты о великолепной четверке. Потому что шоу должно продолжаться. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Сегодня в 22:00 по московскому времени. На 5-м канале. Для зрителей старше 12 лет.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend группы Queen. Все участники Queen обладали крайне необычным бэкграундом. Барабанщик Роджер Тейлор изучал стоматологию в бакалавриате, но бросил все ради музыки. Басист Джон Дикон изучал электротехнику в Челси колледже, а Брайан Мэй, астрофизик, был незримой связью группы с небом и космосом. Космическая тема была закодирована и в визуальной подписи Queen. Их знаменитый логотип, герб, нарисованный лично Фредди Меркьюри, включает в себя знаки зодиака каждого участника. Два льва по бокам буквы Q — это Джон Дикон и Роджер Тейлор. Рак, знак Брайана Мэя, примостился на самом верху буквы, а дева, обозначающая самого Фредди, была изображена в виде фей. Радио 7. Weekend группы Queen.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Нынешним летом одной из главных достопримечательностей Москвы станет Эрмитаж, а точнее мультимедийный выставочный проект «Великолепный Эрмитаж». Это уникальная цифровая экспозиция, созданная с помощью передовых современных технологий, включая искусственный интеллект, VR, 3D-мэппинг и голографические проекции. С их помощью можно совершить виртуальную прогулку по всему Эрмитажу и увидеть 6 его самых красивых уголков. Иорданскую лестницу, лоджию Рафаэля, галерею героев войны 1812 года и самые впечатляющие залы. Все они скопированы и воссозданы во всех подробностях, от расписных потолочных плафонов до бесценного наборного паркета. Также посетителей великолепного Эрмитажа ждут оживающие картины из коллекции Эрмитажа реального. Еще выставка мультимедийных копий главных шедевров собрания, картин и трехмерных голографических скульптур, демонстрация световых шоу на макетах фасадов музейных дворцов, а также редкая возможность заглянуть за кулисы, увидеть документальные фильмы о работе музейных реставраторов. Для посещения выставки создан аудиогид. Он сделан в формате аудиоспектакля и озвучен известными российскими артистами. Впервые этот масштабный проект представили пару лет назад в Нижнем Новгороде. А затем великолепный Эрмитаж отправился на длительные гастроли. Последние полгода, например, его показывали в Сеуле, где строится один из новых зарубежных филиалов главного отечественного музея. А вот теперь выставка добралась до столицы и обосновалась в креативном пространстве «Новый манеж». И с 25 июня до конца августа москвичи могут совершенно серьезно говорить: «Эрмитаж есть у нас дома».
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Группа Queen в концертном зале «Радио 7». Завтра за час до полуночи шоу продолжается. Слушайте лучшие выступления великолепной четверки. Уикенд группы Queen. Только на «Радио 7». Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Правила жизни. Журнал о противоречивом человеке. Далеко, близко. Литературный номер, для которого лучшие писатели современности размышляют о том, как изменились наши путешествия. Михаил Елизаров, Денис Драгунский и многие другие впервые под одной обложкой. Номер в продаже с 27 июня. 16+.
5: Без комиссии.
6: Что-что?
5: Эквайринг без комиссии.
6: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды. Пума, Коламбия, Демикс, Фила, Каппа с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
9: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
0: Что если курица тоже в поисках лучшей жизни? Блокбастер с душой и перьями «Курочка, пух и прах» Дьордиа Пальфи в кино с 25 июня. После побега с фермы курочка отправляется в путешествие, полное приключений, любви и борьбы за место под солнцем. 18+.
10: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
11: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
12: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Уикенд группы Queen. Отец Брайана Мэя, Гарольд, был очень разочарован, когда сын бросил изучение астрофизики ради музыки. Но когда впервые пришел на живое выступление Queen, сказал: «Окей, теперь я, кажется, понял». При этом Гарольд поддерживал сына задолго до того, как сам поверил в его успех. Именно он помог Брайану собрать знаменитую Red Special. Из-за нехватки денег на покупку хорошего инструмента они 2 года вручную конструировали гитару из деталей старого шкафа, древнего каминного дуба, мотоциклетных запчастей и струн от банджо. Этот инструмент служит музыканту верой и правдой уже больше 60 лет и звучит практически на всех культовых записях группы. А вместо медиатора Брайан Мэй использует обычную 6-пенсовую монетку. Радио 7. Уикенд группы Queen.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сегодня мы отправляемся на прогулку в один из самых необычных уголков Москвы – сад-аквариум, который расположился на Большой Садовой. Это самый старый и самый маленький парк в Москве. Начнем с того, что еще в конце 18-го, начале 19 века здесь были огороды и пруд Новодевичьего монастыря. Но время шло, и в 1875 году эти земли перешли во владение предпринимателя Петра Губонина. А настоящий поворот в судьбе места случился в 1892 году, когда на этой территории прошла первая московская электрическая выставка. Событие, которое привлекло около 100 тысяч посетителей и показало москвичам чудеса техники того времени. Вдохновленные успехом выставки, владельцы решили создать здесь увеселительный сад. Так, в 1893 году он и открылся под названием «Чикаго» в честь Всемирной выставки в США. За короткое время пустырь превратился в тенистый сад. Сюда привезли вековые деревья из Подмосковья, разбили цветники, установили фонтан с водопадом и ажурные башни для иллюминации. Однако, как известно, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Размах и финансовые просчеты быстро дали о себе знать, и уже к сентябрю того же года заведение закрылось. Осенью 1893-го управление перешло к балерине Лидии Гейтон, которая адаптировала театр для зимних сезонов, а в 1898 году арендатором стал французский антрепренер Шарль Амон. Именно он дал саду знакомое нам название – аквариум. Говорят, что в одной из беседок стоял большой аквариум с рыбами, хотя, возможно, имя было позаимствовано у популярного сада в Санкт-Петербурге. На рубеже веков аквариум превратился в настоящий центр культурной жизни. Здесь выступали Вера Комиссаржевская и Леонид Собинов. Дебютировала частная опера Сергея Зимина. А на арене проходили чемпионаты по борьбе с участием самого Ивана Поддубного. В саду работали тир, кегельбан, фотосалон. Зимой заливали каток. А в 1910 году открылся один из первых в Москве роллер-дромов. По вечерам запускали воздушные шары. Новинка, которая будоражила воображение публики. Немало ярких страниц, связанных с советским периодом. В 1920-е годы здесь блистал Леонид Утесов. Работал мюзик-холл, а позже открылся театр оперетты. В 1934 году в Зимнем театре снимали сцены из знаменитой комедии «Веселые ребята». В 1959 году на месте старого театра появилось новое здание театра имени Моссовета, и сад стал его зеленым фойе, уютным местом, где зрители прогуливаются перед спектаклем. Я тоже не буду скрывать, люблю тут бывать,

0: когда смотрю что-то с участием своего соседа по даче, Саши Емельянова. Особую литературную славу аквариуму принес Михаил Булгаков, который жил неподалеку. Считается, что сад и располагавшийся здесь мюзик-холл стали прототипом театра варьете в «Мастере и Маргарите». Сегодня, после комплексной реставрации в 2024 году, сад вновь радует москвичей и гостей столицы. Отреставрированы фонтаны Аполлон и Сатир, искусственный ручей, колоннада, исторические ограды и фонари, воссоздающие облик старинных газовых ламп. Мощеные дорожки, ухоженные газоны и тенистые аллеи приглашают нас на прогулку туда, где оживает история и где каждый уголок напоминает о ярких страницах московской жизни. Хотя все очень маленькое, но мощное. Сходите, посмотрите.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Радио 7 представляет Уикенд группы Queen. Сегодня и завтра любимые песни и невероятные факты о великолепной четверке. Потому что шоу должно продолжаться. Только на Радио 7. Реклама.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
4: Разгулялась волна, а тебе не почем.
0: Алые паруса вместе с Россией. Сегодня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет. В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

16 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно для ярких выходных. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend группы Queen. У участников группы были очень разные музыкальные вкусы, что в итоге и создало их неповторимый эклектичный стиль. Фредди Меркьюри боготворил Арету Франклин, оперу и Джимми Хендрикса. Брайан Мэй и Роджер Тейлор выросли на тяжелом роке и The Who, а Джон Дикон оставался верен фанку и поп-музыке. При этом всех четверых безоговорочно объединяла любовь к The Beatles. Именно Битлы стали для Queen главным источником вдохновения. Музыканты разбирали композиции ливерпульской четверки, как говорится,

по косточкам и учились у них многослойности аранжировок и умению превращать песню в настоящее произведение искусства. Радио 7. Уикенд группы Queen.

0: Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Группа Queen в концертном зале «Радио 7». Завтра за час до полуночи шоу продолжается. Слушайте лучшие выступления великолепной четверки. Уикенд группы Queen. Только на «Радио 7». Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
8: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Что если курица тоже в поисках лучшей жизни? Блокбастер с душой и перьями «Курочка, пух и прах» Дьордиа Пальфи в кино с 25 июня. После побега с фермы курочка отправляется в путешествие, полное приключений, любви и борьбы за место под солнцем. 18+.
11: В конце каждого часа.

Москве 17 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend группы Queen. Запись Bohemian Rhapsody стала настоящим безумием даже по меркам Queen. Фредди полностью написал и аранжировал всю сложнейшую структуру сам. Чтобы объяснить остальным, что зачем идет, Меркьюри обвесил студию сотнями исписанных бланков, которые он взял на работе у отца. Вокальные партии собирали неделями и пленку переписывали так часто, что она чуть не стерлась до дыр, едва не погубив дубли. Фредди даже сам сыграл на фортепиано сложный проигрыш в финальной части и отдал его Брайану Мэю со словами «Теперь сделай так же, но на гитаре». Шестиминутная композиция без припева казалась коммерческим самоубийством. Студийные боссы умоляли сократить трек хотя бы до 4 минут, но Фредди был непреклонен. Риск оказался оправдан. Bohemian Rhapsody покорила чарты и доказала, что театральность и смелость могут завоевать мир. Радио 7. Weekend группы Queen.

0: Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Радио 7 представляет Уикенд группы Queen. Сегодня и завтра любимые песни и невероятные факты о великолепной четверке. Потому что шоу должно продолжаться. Только на Радио 7.
1: Реклама. Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Правила жизни. Журнал о противоречивом человеке. Далеко, близко. Литературный номер, для которого лучшие писатели современности размышляют о том, как изменить наши путешествия. Михаил Елизаров, Денис Драгунский и многие другие впервые под одной обложкой. Номер в продаже с 27 июня. 16+.
5: Берите все, что вы хотели, по ценам, о которых мечтали, на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха до 31 июля. Ашан. Все выгодное тут.
6: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
7: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Сегодня в 22:00 по московскому времени. На 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 18 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend группы Queen. На сцене главным шоуменом Queen был Фредди, а вот за ее пределами главным бутарем и гедонистом группы был барабанщик Роджер Тейлор. Он всегда жил на полную катушку, коллекционировал эксклюзивные спорткары, устраивал шумные вечеринки и открыто наслаждался славой рок-звезды. При этом Роджер был невероятно упрямым, когда дело касалось его музыки. Например, он заперся в студийном шкафу и отказывался выходить, пока Фредди не согласился поставить его песню «I'm in love with my car» на обратную сторону «Bohemian Rhapsody». Амбиции Роджера не ограничивались только группой. Еще во время работы в Queen он успел выпустить два сольных альбома. Первая пластинка «Fun in Space» бодро залетела на 21 место в английских чартах. А вот вторая «Strange Frontier», к сожалению, прошла практически незамеченной. Радио 7. Weekend группы Queen.

0: Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Группа Queen в концертном зале «Радио 7». Завтра за час до полуночи шоу продолжается. Слушайте лучшие выступления великолепной четверки. Уикенд группы Queen. Только на «Радио 7». Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
0: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Что если курица тоже в поисках лучшей жизни? Блокбастер с душой и перьями «Курочка, пух и прах» Дьордиа Пальфи в кино с 25 июня. После побега с фермы курочка отправляется в путешествие, полное приключений, любви и борьбы за место под солнцем. 18+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend группы Queen. Долгожданный совместный дуэт Фредди Меркьюри и Майкла Джексона так и не состоялся по весьма курьезной причине. Фредди наотрез отказался работать из-за присутствия в домашней студии ручной ламы Джексона, которую поп-король повсюду водил с собой. Меркьюри не выдержал соседства с экзотическим животным и уехал. В итоге часть наработанного материала, включая известную композицию «State of Shock», Майкл впоследствии записал и выпустил с лидером Rolling Stones, Миком Джаггером. Видимо, тот относился к ламам более благосклонно. Радио 7. Weekend группы Queen.

Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Группа Queen в концертном зале «Радио 7». Завтра за час до полуночи шоу продолжается. Слушайте лучшие выступления великолепной четверки.

0: группы Queen. Только на радио 7. Реклама. Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: «Правила жизни» – журнал о противоречивом человеке. «Далеко, близко» – литературный номер, для которого лучшие писатели современности размышляют о том, как изменились наши путешествия. Михаил Елизаров, Денис Драгунский и многие другие впервые под одной обложкой. Номер в продаже с 27 июня. 16+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Радио 7 представляет Уикенд группы Queen. Завтра любимые песни и невероятные факты о великолепной четверке. Потому что шоу должно продолжаться. Только на Радио 7.

Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Группа Queen в концертном зале «Радио 7». Завтра за час до полуночи шоу продолжается. Слушайте лучшие выступления «Великолепной четверки». Уикенд группы Queen. Только на «Радио 7».

Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Радио 7 представляет Уикенд группы Queen. Завтра. Любимые песни и невероятные факты о великолепной четверке. Потому что шоу должно продолжаться. Только на Радио 7.

Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Группа Queen в концертном зале «Радио 7». Завтра за час до полуночи шоу продолжается. Слушайте лучшие выступления великолепной четверки. Уикенд группы Queen. Только на «Радио 7».

Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.